0: Четверка, Лузик. Оба по десяти. Отдай-ка, брат, мне свою колоду, я выберу себе карпов бой. На счастье нашей дуги, предводительши. Шмотник, отдай мел,
1: побери,
0: припизывай, и 5 рублей мазу, а ты мне, позвольте посмотреть, кажется, я...

0: решайте.
1: Нет.
0: А вы что, не ставите?
2: Позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
3: Не ушли, однако, отказаться от 80 тысяч.
2: Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.
3: Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться.
2: Как?
3: Открыться ему во всем.
2: Для чего?
3: После скажу.